0: Сушово до мокро ради говоримо, но, в части туди на умности.
1: Я в часи.
0: Капи че за на конца да ми неки претирано блепетала, па ви сам рекла адио.
1: Адио.
2: Адио.
3: Radio Ena Obala. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.